правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секстеты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, клинка, долинка, малинка моя, рассипония, поэнка, сюитка моя. Эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэнка, сюитка.

бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго те